0: поддержка. Предварительная, промежуточная. Главное, подъем. Принимаем нормально.
1: КБС Радио. Jouw hits, jouw station.